0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогоус тейсис. Весьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Витаю, поважаных слухачов. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардиловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності за злочинство і агресію у дочиненні до України. Як він буде дійничати і на якому етапі зараз все знаходиться? Чи притягнуть увогалі Лукашенко? Гэта все ми почуємо у рубриці «Коментар експерта» разом з нашим експертом Ільом Нузовим.
9: Преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии.
8: Совет по правах человека проведет свою 62-ю сессию с 15 червня по 10 липня 2026 года у отделения Организации Объединенных Наций у Женеве. А какие темы там будут разглядаться? Там есть темы, связанные с Беларусью. Про это почуем у рубрики «Правооборонный словник». Героиней рубрики «Особа» будет Катерина Андреева, журналистка Белсату, якая после стриму с белорусских протестов у листопаде 2020 года была затриманная. У Варшавском музее «Вольной Беларуси» открылась выстава «Депатриация». Про это подробнее у рубрики «Подея». Все это после короткой музычной паузы, тому заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Амаль год таму, 25 червня 2025 года, Украина и Рада Европы подписали домову об створении специального трибунала для притягнення до отказности за злочинство и агрессию у дочинення до Украины. А 15 мая 2026 года стало вядома, что у Ради Европы одобрили решение об запуску спецтрибунала по агрессии супраць Украины. Что ж здарылася тады? 37 держав свету прыняли рашэнне об зацвярджэнні пашыранага частковага пагаднення об стварэнні кіруючага камітэта спецыяльнага трыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Тады ж кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сібіга адзначыў, што гэты трыбунал, падобна Нюрнбергскаму 80 гадоў таму, павінен аднавіць справядлівасць. Цитата. Путін заўсёды хацеў увайсці ў гісторыю, і гэты суд дапаможа яму гэтага дасягнуць. Ён увойдзе ў гісторыю, як злачынец. І не толькі ён. Путін, Шайгу, Герасімаў, Бортнікаў, Золатаў, Мядзведзеў, Патрушаў, Лукашэнка і іншыя. Сёння ўсе яны атрымалі свой білет у Гаагу. Канец цытаты. Чаму Андрэй Сібіга узгадаў і Лукашэнку? Справа ў тым, што спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны – гэта не спецтрыбунал «Украіна супраць Расіі». Усё нашмат шырэй. За злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны змогуць судзіць не толькі расійскае кіраўніцтва, якое пачало вайну. Патэнцыйна ў сферу юрысдыкцыі такога трыбунала могуць патрапіць асобы, якія, паводле ацэнкі следчых органаў, прымалі ўдзел у здзяйсненні злачынства агрэсіі супраць Украіны, уключна з прадстаўнікамі кіраўніцтва трэціх дзяржаў, пры ўмове, што гэта будзе прадугледжана яго устаноўчымі дакументамі. А сярод трэціх дзяржаў можа быць і афіцыйнае кіраўніцтва Беларусі, якое прадаставіла Расіі тэрыторыю для нападу на Украіну, а таксама і прадстаўнікі, напрыклад, паўночнай Кореї, які взяли удзел у агресії.
0: Коментар експерта.
1: А зараз давайте послухаем меркаванне нашага эксперта.
2: Меня зовут Илья Нузов, я руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека. Традиционно преступление агрессии – это преступление против государства как такового, а не против индивидуальных лиц, потому что самым главным элементом преступление агрессии – это вооруженная атака против территории и суверенитета другого государства. В отличие от других преступлений, например, как депортация детей, пытки, сексуализированное насилие, для того, чтобы доказать преступление агрессии, необходимо рассматривать исторический контекст и заявление политического руководства Российской Федерации, ну и не только Российской Федерации, те, кто несет наибольшую ответственность за это преступление. И поэтому такие изречения Путина, как «Украина, Россия, один народ» и другие ложные нарративы о том, что вся Украина наша, что украинцы – это нацисты, все эти, такой процесс сможет развенчать все эти мифы и в то же время помочь созданию и закреплению правдивого нарратива о том, почему на самом деле Россия напала на Украину. И, на мой взгляд, это потому, что Россия очень ревностно относится к тому факту, что украинцы избрали иной путь. Они считают себя независимым и суверенным государством, которое не хочет оставаться в сфере влияния, то, что называется Россия. Они выбрали украинский путь развития, что украинцы никакие не нацисты и не совершали геноцид против русских. То есть, мне кажется, что такой трибунал сможет установить историческую правду, почему на самом деле Россия напала на Украину. И мне кажется, это более возможно в данном институте, чем это будет, например, в процессах Международного уголовного суда, где будут рассматриваться преступления против конкретных лиц. Вот. То есть тут, если резюмировать, то доказание здесь элементов преступления агрессии вынуждает рассматривать исторический контекст. И решение специального трибунала будут способствовать юридическому закреплению правдивого исторического нарратива.
1: Путин сам в СМИ заявил, что нападает на Украину, то есть он сам в СМИ признался о совершении преступления агрессии. Получается так?
2: Все так. Все так. Именно поэтому считается среди юридического сообщества, скажем так, что преступление агрессии в данном случае будет довольно-таки легко доказать, потому что Путин, в общем, абсолютно не скрывал его намерений. Накануне совершения преступления агрессии он заявил, что он это делает, и это самое прямое доказательство того, что преступление было совершено, и главное, его умысла. Да? То есть для каждого преступления нужен умысел и действие. И тут это прямое свидетельство о том, что у него был умысел, он преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии. По крайней мере, по отношению к Путину доказательная база уже есть.
1: А по отношению к Лукашенко?
2: По отношению к Лукашенко, мне кажется, немножечко все сложнее, потому что он человек довольно-таки хитрый, на мой взгляд, и напрямую таких вещей не говорит. Мы никогда не слышали, что он говорит: «Я предоставил территорию Беларуси для вторжения России в Украину», хотя мы знаем, что это случилось. Поэтому мне кажется, что преступление было совершено, насколько возможно будет доказать его умысел. Я все-таки думаю, что это тоже довольно-таки будет просто по отношению к Лукашенко, потому что это он главный де-факто руководитель страны, это он решает, предоставлять или нет территорию для использования другим государством для вторжения в третьи страны. Поэтому тут единственный вывод из всех доказательств, которые мы имеем, если даже у нас нету прямого признания, единственный вывод, что это было сделано с моего позволения или с моего приказа.
1: Это был коментар Ильи Нузова с ФДАЖ. А мы будем надалі сачыць за ситуацией вакол спеціальнага трибунала для притягнення до адказнасці за злочинство.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Правоабарончий словник.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Совет по правам человека проведе свою 62-ю сессию. Она отбудется с 15 червня по 10 липня 2026 года у отделения Организации Объединенных Наций у Женеве. А что ж на повестке дня этой сессии? Сегодня мы это и узгадаем.
0: Правоабарончий словник.
1: Перш за все, это становище у галіне правоў человека у разных краинах. Сярод их Судан и Эритрея. Так само наступствы неправакованных нападов Исламской Республики Иран на Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию и Иорданию для правоў человека. Ну и так само это забеспечение поваги до международного права, правоў человека и международного гуманитарного права на оккупованные палестинской территории, включающие Усходний Иерусалим и у Израиле.
0: Правоабарончий словник.
1: Так само на повестке дня экономичные, социальные и культурные правы. Это право каждого человека на наивысший досягальный уровень физического и психического здоровья, право на адукацию, тема крайней бедности и права у человека. На повестке дня и громадянские и политичные правы. Сярод их адмова от военной службы по перакананнях сумлення, по засудовое покаранне смертью без належного судового разбирательства або адвольное позбавление життя, незалежность суддзяў и адвокатов, правы на свободу мирных сходов и ассоциаций, свобода меркаванняў и их свободное выражение.
0: Правоабарончий словник.
1: Закрануть и правы народов и конкретных групп и особ. Это ликвидация дискриминации у дочинения до женщин и девчинок. Системы поддержки, которые обеспечивают включение людей с инвалидностью у життя местовой супольности. Правы детяти, правы человека, мигрантов, правы коренных народов. Ликвидация дискриминации у дочинения до особ, закранутых лепрой, это хвороба Хансена, и членов их семьев. Так само это тема гандлю людьми, особливо женщинами и детьми, обороны от гвалту и дискриминации по прикмете сексуальной ориентации и гендерной идентичности, правы человека внутренно перемешанных особ и правы человека пожилых людей.
0: Правоабарончий словник.
1: Самая цікавая магчыма тема – это ситуации у галіне правоў человека, якія патрабуюць увагу с боку совета. Сярод их будет разглядаться становище у галіне правоў человека во усходней частцы Демократичной Республики Конго, захвочвание и оборона правоў человека у Никарагуа, становище у галіне правоў человека у Бурунди, так само у Венесуэле, у Мьянме и, что самое цікавое, сярод гэтых краін ёсць і Беларусь. Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі будзе разгледжана на інтэрактыўным дыялогі са спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Савет па правах чалавека разгледзіць даклад мандатарыя Нілса Мужніекса падчас інтэрактыўнага дыялогу, які будзе неўзабаве. А мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй.

0: Белорусская радио рация найлепший твой сябр.
1: 10 хвилин пошла 8 годины у Польши и 9 у Беларуси. И пришел уже час на субботний комментар рации. Украина выступает категорично супрать допуску российских и белорусских спортсменов до международных споборництв под державными щагами. Как стало ведомо недавно, Международный олимпийский комитет вырашил послабить свою позицию у этом питании. Подробязности у комментары Яны Запольской.
2: Комментар рации.
3: Украина накіравала десятки зворотов супраць допуску спортсменов с Беларуси и России под державной символикой. А нагодой стало тое, что выканаўчий комитет Международных олимпийских комитета вырашил переглядеть рекомендации по допуску белорусских спортсменов до международных споборництв под державной символикой. Як выник шерах национальных олимпийских комитетов перастал бачить проблему у тым, каб вернуть махчимость выступать под державными стягами не только спортсменам с Беларуси, а и так само с России. Агулам питание удела российских и белорусских спортсменов в международных споборництвах остается одним из самых спрэчных у сусветном спорте. Украина настоивает на недопущении представников Украин, которые удельничают у агрессии супрать яе. Их эта позиция находит разумение и поддержку сярод белорусских демократичных сил. Для демократичной Беларуси сегодня особливо важно отделять народ от режима. Белорусские дем-силы неодноразово заявляли, что режим Лукашенко не представляет интереса у всех громадян краины. Однако, это не отменяет того факта, что Беларусь, как держава, утягнута у российскую агрессию супрать Украины. Именно вита тому, потребования Украины выглядают зразумелыми и справедливыми. Бо немагчыма говорить про полную нейтральность спорту, коли у центра Европы протягивается война, а тысячи людей губляют дамы будучыню житти. У таких умовах удел спортсменов под державными стягами краин соудельниц агрессии может восприниматься как спроба нормализации ситуации и вертання до небыта звычайных життя без отказности за то, что отбывается. Так само варто памятать и про то, что на протягу многих годов режимы Путина и Лукашенко выкористовывали спорт как инструмент пропаганды, а поспехи атлетов подавались как доказ эффективности державы. Системы. Международные перемоги становились часткой политичного имиджа улады. Тому пытанне удзелу спортсменов нельга разглядать выключно як спортивное. Покуль протягивается агрессия супрать Украины, международная супольность мае право потребовать однозначной позиции и не дозволять выкористовывать спортивные пляцовки для политичного отбильвания режимов. Безумовно, спорт повинен быть свободным, але так само справедливым и отказным. Менавіта такие каштовности повинны лежать у основе решений международных спортивных организаций. Яна Запольская, Белорусская радио рация.
2: Комментар рации.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Прочагываем субботний информационно-музычный эфир «Радио Рация». Наша журналистка Вольга Сямашка почекавилася историчной темой. 13 червня 1611 года, коли пошла прочаглой облоги Смоленск, перейшел под уладу войска в Речепосполитой. У Смоленским республиканским центры отзначают, что тые подеи застаются одной из ключевых сторон истории города и самовызначения усяго региона у наши дни, каже керовник центра Сергей Фролоу.
2: Для меня, как представника Смоленского республиканского центра, дата 13 червня 1611 года мае принциповое и символичное значение. Коли мы глядим на эту подзею с пункту глядения правдивых историй Смоленщины, то эта дата – день вертания Смоленска в родную европейскую семью. После двух годов облоги войски Речи Посполитой, в складе яких велизарную частку складали менавито литвины, родки сучасных белорусов, вызволили город. То есть одним из головных натхняльников этой кампании был канцлер ВКЛ Лев Сапега, який лічив вертання Смоленска з правой гону. І що отримав Смоленск після 13 червня? Це вже в листопаді того ж года город отримав Магдебургське право, смоляне здобили самокерування, власний магістрат, незалежний суд і свій герб. Смоленск став повновартісним, вольним європейським городом, где дійничав закон, статут ВКЛ. Сьогодні в самім Смоленську ніяк святкування таких нема.
3: Може, будь сустракали меркування в історику Смоленська, Смоленщини, Сіросєва, коло тих подій. І як це меркування змінилося за пошні сьогодні?
2: Видите, ні, я таких не сустракав істориків. Погляд тільки такі одворотні. Смолянам нав'язують міф про героїчну оборону від польсько-литовських інтервентів. Ставить помники московскому воеводе Шейну, там навод заложили некий сквер имя Шейну, а саму дату подают как трагедию. Поляки взяли Смоленск.
3: Там повинны чекать хоть некий, может быть, науково-практичной конференции, даже 315-й годовины, не приходится.
2: Покуль такая влада в России, то нет.
3: А по ваших назиранях, накольки жыхары Смоленска ведают этот период? Что сирот их рассказывают про историчную осаду и штурм Смоленска в 18-м стагодзе? Что кажут в школах?
2: В школьных подручниках там только то, что трагедия в устнах. Ну так, есть какие-то там семьи, которые ведают про это. И это такие больше, хиба, напевно, польские такие семьи.
3: Бачишь, сколько, например, людей приезжают на то же самое поле Грунвальдской битвы. Те назираются у Смоленску, те вокруг места памяти, связанной с осадой, штурмом Смоленска, агулом про те подеи.
2: Ведаете, там был помник колисти, так, но это было вельми-вельми давно, в 17-м стагодии.

0: Было вельми шмат песен и была премьера.
1: Основные такие, как бы, лейтмотив нашего выступления, это, конечно, были песни про кахание. И кахание, оно ж начинается не усталым в жизни, уже таким дорослым, а оно начинается с детства. Когда каждый из нас памятает, как подавался хлопчик или девчинка в детском садку, или в вёсцы у бабули. Потом это вот школьное кахание, оно так само подобалось некая девчинка. А это все было зауважено нашими предками.

0: повязкова.
1: Светлана, вот про репертуар, который вы привезли, широкоше, я думала, больше белорусских песен будет. Я чекала, вы дочекалась, как раз самая такая, которая за душу кранула, была именно обошня.
2: Это песня немецкого автора, такая колыбельная, колыханочка. И мы сделали переклад нашей сябровки. Катя из Беларуси сделала переклад песни. И мы ее выполняем у тех мест, где шмат белорусов, для яких эта тема вельми кранальная, вельми важная. Вертанне.
1: Было шмат разных тем философских, поднятых у ваших спевах. И первое кохание, и там вогуле философия життя. На кон працы вось, люди так успраняли. Напевно, так само, якая за душу кранула шмат яких, коли взять с усяго вашего репертуара. Якая песня вас особисто кранає за душу?
2: Усе, інакш бы я их не виконувала. Они все мне підтримують. Это моя особистая психотерапия и підтримка.

0: Як вам атмосфера?
1: Вельми время класно. Чуливо, такая подтримка, такие веселые люди. И сумные, и такие задумчивые. Да, вельми цікаво.
0: Правда, от ваших песен мне навод хотелось плакать. Широко же, потому что они такие философские.
1: Мы так и хотели, чтобы все плакали.
0: Ось, як вы лечите, якої песни не хапає? Мне подается, вы шмат життя белорусского такого раскрыли, белорусов за межи. Ось, якую песню вы еще хотели написать?
1: Белорусскую. Подтримливающую, веселую песню на белорусской мове я хотела бы написать вельми моцно. Мне амаль нема у репертуаре. Песен на белорусской мове их мало, потому что я пишу пероважно по-российски свои тексты, як поэт. Але я стараюсь и вельми хочу писать больше по-белорусски.
2: Podczas festu żywa muzyka intymna, performatywna sceny przeplatali się w Wilni z współczesnym żywym folklorem. Projekt objednał opowiadanie żywą muzyką i hukawą instalacją.

подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились?

0: «Життя з літературою».
1: Варшавський книжный кермаш ладился 4 дни с 28 по 31 травня. Антон Беляев представлял на им свою книгу «Як я провел это лето». Книгу выдала сёлета белорусское познанское выдавество «Розум Медиа». Антон поделился своими уражаннями от варшавского кермашу.
2: По-перше, было вельми цікаво поглядеть на книжный рынок у Польши, бо гэта рынок для меня пакуль яшчэ агулам не знаёмы. По-другое, зразумела, что вельми приемно, что есть магчымасць принять удел у неким таким велізарным событии. И по-третье, реклама книги. Это то, что так само николи не пошкодит тому. Теперь это частка моей працы. Я этим, зразумела, займаюсь. Приходьте, набывайте, мне будет вельми приемно, великий дякуй.
3: Ты чуваешь себе на таких подеях теперь больше пэўнены, чым гэта было спачатку, асабліва пасля там першых імпрэз, пасля твайго вызвалення?
2: Ну, агулам яшчэ не. Чаму брыхаць не буду, агулам яшчэ не, бо я лічу, што нехта зрабіў працу, а я вось прыйшоў і збіраю нейкія бенефіты. Але гэта вельмі цікава і вельмі прыемна, і вось слова пісьменнік, якое зараз неяк са мной суадносіцца, гэта таксама вось неяк грэе маю душу.
3: Колькі экземпляраў кнігі ты паспеў ужо падарыць людзям?
2: Колькі падарыць, я і не ведаю, не лічыў. Але ж вось, ну, сябры некие, они завжди, когда мы сустракаемся, а у меня еще твои книги нема. Коли ласочка, ти можно некий экземплярчик? Ну, можно, зразумела. Особливо, коли это сябры, ну, чому ж не. Тому, по крышечку, вот то, что у меня дома было, там авторские это экземпляры, они так амаль, что и все и разошлись. Вот Светлане Георгиевне подарил сегодня книжку и сподару латушки.
3: Ти отрывалось тебе потрапить на інші ивенты книжного кермашу?
2: Ну так, зразумела, было приемно побачить земляков, которые уже маститые письменники, и спадара Некляева, и спадара Беляцкого. Было вельми приемно и послухать, что яны кажуть, и зразумело потрыматься с ними за одну долоньку. Поглядите, и я письменник, нечто, и я могу. Это завжды вельми уражвае, коли побач с тобой есть такие величини, гадкие зорки, и ты десь тут радом, вось так, и зразумело так само неяк причастны до гэтага. И, ну, агулам у Польши вельми шмат отбывается книжных подзей, і я ўжо быў на розных, і гэта вельмі цікава, гэта вельмі маштабна, гэта заўжды вельмі ўражвае. Напрыклад, таргі, якія адбываліся ў Познані, яны былі вельмі маштабныя. Я ніколі не мог сабе ўразіць, што гэткая колькасць людзей, яна вось цікавіцца кнігамі, яна набывае білеты, яна прыходзіць, яна набывае кнігі, яна стаіць у чарзе да аўтараў за подпісамі. Гэта такое ўражанне, якое застанецца з табой назаўжды, ты яго пранясеш праз годы, можна так сказаць.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником вершов Василя Супруна «Крик». Верши з книги читает Стась Дедерка.
2: Праз гады. Між пожовклих от часу листов и давно призабытого болю, праз гады у шуфляде пустой я знайшов свои верши з няволі. И як только кранула рука гэту пылом покрытую память, успаминаў пякучых рака полоснула выснежная замять. Посирочая заныла душа, подкосилися стомою ноги, прад вачыма со стогнам прайшла молодость, казематы, дороги. Погоня. Все лятуть и лятучтые кони, срэбной збруей далеко грымять. Максим Богданович. Знов белые кони крывицкой погони с гусарами грозными у темры грымять, и край измордованы, что змучено стогне, спробуя подняться, свой гонор поднять. От звону мячов и кованых подковов проклятая темра бледнее, дрыжить. И родная мова, батьковское слово, про сметник чужи прорастая, каб жить. Святися ж ярчей в облик родной погони, народу верни память славных веков, об воле давно сумовались огони под грузом опеки чужих свояков. Грымиш, разрывай путы ночи шаленой, каб край не охутвал нахабницкий тень, хай зорки житневые светять натхнено, и новый с зары нараджается день. Ларыся Генюш. О, даруй, что изнов не наведал порог твоей стиплой святочной хаты, не пришел привитать с заполярных дорог распочаты тобой 45-й. Не принес подарунков, хоть вельми хотел, каб с букетом духмяных пивонял, до шаровных грудей мой привет долетел, менавито у святочная сёння. Ах, даруй, я прошу, что отзначить не змог разом гэтую круглую дату, хай жамары твое и мое, добрый Бог, здейснить годом твоим, 45-м. Дзеты каханая, падают желтые листья, ветер приносит тугу. Я ж усё так, як калісьці, любой забыть не могу. Здаться між шумов далеких, чую, як хтось тепяє. Бачу в мгле одинокий в образ дзявочы яе. И васильковые ночи у сердца урываются знов. Только каханые вочи зникли с тревогами снов. В осенью желтой, маркотной, доля чужиной брыде, сердце спевая самотно, где ты, каханая, где? Недзе знов у насупленном змроку клича любую крыком кулик. Ты ж, голубка моя, так далеко, что бессильны и просьбы и крик. Надаремно душу надрываю, безнадейно прошу, як дитя. Не почуя никто в этом краю ни мольбы, ни моего почуття. Не отчуя, як сердцем тревожно пералічваю дзён громаду. Не зауважить, як с зоркою кожной до тебе на сустрэчу иду. Недзе ў змроку кулік вастракрылы кліча крыкам сяброўку сваю, я ж адзін, я на ўскраі магілы аб разбітым каханні пяю. Зноў дома. Самотна моўчкі іду між поля, рукамі лашчу калосся жыта, успамінаю аж моцці долі, што без сустрэчы такой пражыты, без гэтых родных загонаў хлеба, без паху кветак зямелькі мілай, без высі чыстай сваёга неба, што сэрца поўняць жыццёвай сілай. Не, в цэлым свеце няма больш краю, бліжэй для сэрца, ласкавей воку, чым край бацькоўскі. І шчасце маю, што ўсё ж вярнуўся на шлях шырокі.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. У Львове рыхтуется книга про белорусов, которые загинули за свободу Украины. Замест пенсии колонии айтишника осудили по политичных артикулах. Этноцентр «Светанок» зладил великий концерт у Вильни. У студии Анжелика Ляльковская. Злученные Штаты мают намер істотно скоротить колькость боевых самолетов и военных кораблей, которые они представляют НАТО для операции в Европе. Про это поведомляет Нью-Йорк Таймс со спасылкой на европейских чиновников. По водле звесток выдания, Вашингтон планует скоротить колькость знищальников F-16 и F-15E на тротину, а так само поменьшить колькость морских разведывальных самолетов. А кроме того, говорка идет про вывод из Европы шерогу поветренных и морских ресурсов, включая самолёты-заправщики, подводную лодку и авианосец. Як означает крыница, такие кроки могут снизить махчимость НАТО по ведению далеких ударов и разведки, а процесс скорочения, вероятно, почнется уже в ближайший час. Группа тяжкого узброения террор, якая уваходит у склад белорусского доброохотницкого корпуса, опубликовала новые фотографии, на яких показаная подрыхтовка и праца бойцов во умовах сучасной войны. У поведомлении означается, что развитие беспилотных технологий істотно изменили характер боевых деяний. Поводле представников подразделения, еще у зимку большесть особового складу прошла навучание по кированию ударными беспилотниками, а уже с весны начала выполнять боевые задачи с их использованием. У подразделения подкресливают, что сегодня беспилотники активно используются для выведки, логистики и нанесения ударов по позициях противника. Разом с этим бойцы протягивают працевать и с традиционными сродками огневого поражения, у тем лику минометами и реактивными системами залпового огню. Опубликованные снимки демонструют працу операторов дрону и разные этапы подрыхтовки до выполнения боевых задач. У Львове рыхтуется книга про белорусов, которые загинули, обороняючи незалежность и свободу Украины. Про это поведомил керавник Громадского союза белорусской спільноти Украины Алексей Францкевич после встречи с украинским историком Игорем Питковым.
3: Мы уже с историком давно сябруем. Он приходил до нас на наши імпрэзы и в музей наведывал наши выставки. Ведая уже начал собирать информацию про белорусских героев. Будут еще и QR-коды на каких можно будет переходить, где будет видео про героев.
2: Автор проекта Игорь Питков – историк, доследчик и выкладчик Львовского национального университета имя Ивана Франка. Ранее он уже выдавал книги, присвеченные польским и грузинским доброохотникам, которые загинули у российско-украинской войне, каже Алексей Францкевич.
3: Про грузинов где-то описано там больше, около 130 грузинов, да, вошли историю в книгу. А вот стосовно сколько там поляков, их там не шмат, я думаю, что каля может быть 30. Вельми добре, что такие уже книги есть, и шкода, что покуль, что нема такой книги про белорусов.
2: Белорусская супольность Украины закликая родных сябров и побратиму загинулых героев долучиться до сбору материалов. Для книги збирают успамины, фотоздымки, документы и іншие свідчення, якія допомогуть заховать память про белорусских доброохотников для будущих поколений. У Мінску до позбавлення волі осудили 72-годового Александра Котлянника, який довгий час працював у сфері гандлю, а на пенсії зайнявся програмуванням як індивідуальний предпримальник. Поводле даденных правоборонцев, Котлянника обвинуватели поводле артикулов об уделі у екстремістським формуванні і закліку до діянню, накерованих на шкоду національної безпеці Білорусі. Присуд виніс Мінський городський суд, однак конкретний термін покарання офіційно не повідомляється. І на проконці випуска зробим огляд новин культури. Этноцентр «Світанок» зладив великий справоздачний концерт у Вільні на пляцовці установи. Діти і дорослі показали свій талент у виконанні аутентичних обрядових і святочних співів, а так само у танцях і декламуванні віршів на білоруській мові. Як зазначає керівниця етноцентра «Світанок» Марина Струнєвська, у основном глядачі їх бачать на святах годового кола, а до цього концерту вони підрихтували різностайну програму.
4: Тут мы собрали побытовые песни, и дитячие, в ролях, и дорослые, такие бытовые, как вот относины мужика и жонки. Основные такие, как бы, лейтмотив нашего выступления, это, конечно, были песни про кохание. И кохание, оно ж начинается не усталым в житии, уж таким дорослым, а оно начинается с дитинства. Коли каждый из нас памятает, как подавался хлопчик, альбо девчинка в дитячем садку, альбо у вёсцу бабули, потом школьное кохание. А это все было зауважена нашими продками.
2: Як адзначыла кіраўніца этноцэнтра, для яе гэта валанцёрства, але яна ганарыцца сваім укладам у будучую вольную Беларусь, таму што захоўвае зерне беларускасці ў выгнанні. І ўжо праз тыдзень 20 чэрвеня у Вільні адбудзецца сямейны беларуска-літоўскі інтэграцыйны фестываль пад чароўным дрэвам. Адной з галоўных пляцовак фестывалю стане літаратурная сцэна, дзе выступяць беларускія і літоўскія пісьменнікі, паэты і ілюстратары кніг. Сярод удзельнікаў пісьменніца і перакладчыца Ганна Янкута, паэт і перакладчык Андрэй Скурко, а таксама літоўская аўтарка і перакладчыца Юрга Вілі, вядомая па кнізе «Сібірскія хайку». Таксама удзел возьмуць ілюстратары і аўтары дзіцячых кніг з Беларусі і Літвы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца воблачнае надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра прагрэецца да 17 градусаў. Вецер будзе ўмераны, пераважна паўднёва-заходні. Увечары захаваецца высокая верагоднасць невялікіх ападкаў, а тэмпература панізіцца да плюс 13 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Сегодня починали встречу с вельми особистых записов африканских авторов, а теперь час на вельми особистую працу белорусской выбитной композиторки. Это интимная история про житё в часы тотальной невызначенности, тревоги и громадского напружения, как подкрешливает Вольга Подгайская, бо яе менавіта маю на увазе. Кожный твор на альбоме Organ Works стварался как реакция на сучасные выклики. Унутраный страх, гнетливую тишиню, вострую потребу у человечей близкости и, не глядячи на ничто, пошук светла. Гэта спроба зафиксовать уникальные человечие эмоции и коллективный досвід апошніх гадоў, перекладзеныя на мову музычных гукаў. Вольга Падгайская – гэта кампазітарка, якая уражвае сваёй працай, тонкай чулівасцю, выдатным валоданнем сучаснай мовы музыкі. Нават калі арганы стаяць у цэнтры, гэта ўсё укарэненае ў цудоўнай традыцыі класічнай музыкі, але гаворыць абсалютна сваёй сучаснай мовай. Fantasy on the theme of the 16th century antiphon Ave Maria. Вольга Падгайская.

Вольга Падгайская и ее новый альбом Organ Works. Я додам только, что Вольга является так само авторкой оперы «Дикое полевание» Карла Стаха. И вельми жадаю, как мы имели махчимость поглядеть и послухать этот твор уживую. А теперь не меньше богаты на тонкости твор Себастьяна Телье. Гэта французскі кампазітар і выканаўца, вельмі адметны, вельмі характэрны. А сёння вернемся да яго ўжо гістарычнага твору, які будзе сугучным, думаю, па атмасферы з творам Падгайскай. «Юніверс» стаў таксама часткай саундтреку да фільму «Daft Punk's Electroma». Запрашаю!

Это был Себастьян Телье, а теперь еще один момент, связанный с, ну, минулым уже концертом. Не как сидеть у вас мне рассказывать про визит Трики в Варшаве, тому вы решила пропоновать вам сегодня еще одну песню с надыходящего альбома «Different When It's Silent». «Because I Don't Know» записана с удзелом брестольского вокалиста Митча Сандерса. Вось перед нами гипнотичный Трики.

0: Восток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Маніфест.
3: Про гукавую школу, про гукавый театр. Расповеди, калі ласка, что это такое и як это працуе на практыцы.
4: Гукавый театр уже на дадзены момент, мне здаецца, перайшоў у саму мою вокальную школу. Это частка вокальной школы. Это просто еще одно отхиление группы. Есть группа по написанию песен, группа просто по вокалу, там белый спев, а гуковый театр – это гуковый театр. Конечно, я его трошки отделяю от всего, бо люди, которые со мной уже год в этом театре, ну, я бы сказала, больше мают профессийный характер уже. Мы с ними выступаем, робим некие концерты, как можно сказать, с профессионалами.
3: Коли кажуть гуковый театр, узнікае картинка про то, что есть заслона пэўная, вот гэтыя кулісы закрытые, и только там вот по той бок от гледача раздаются некие гуки, что ты там отбывается. Насколько это працуе, насколько это правда?
4: Нет, это совсем не так. Гуковый театр, это, коли уже сказать про гуковый спектакль, это отбывается прикладно так. У середине сидят гледачи с закрытыми вачами, вакол их по коле знаходится сам театр, находятся люди гукового театру. И робить гуковый спектакль, как бы погружая у 3D-атмосферу гледача.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. У выніку российского удара по Славянску и Запорожской области один человек загинул и некалькі поранены. На Подляши другий день фестиваля «Сонце грай». Беларус спробовал привезти с Польши больше за 2 килограммы психотропу. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. Российцы нанесли авиаудар по одним из населенных пунктов Запорожской области, поведомляя Министерство внутренних справ Украины. Один человек загинул, еще один травмованный. У вынику обстрелу повстали пожары у двух квартирах у шматповерховом доме и господарчих збудованиях. А кроме этого, пошкодженные жилые домы и збудования, говорится у поведомлений у телеграм-канале. Так само сегодня ранницей российское войско скинуло на Славянск 3 авиабомбы, поведомил керавник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин. Поводле яго, як минимум 6 человек атрымали ранение. Сирот их 9-годовый хлопчик. Пошкоджены 24 шматповерховые домы и 3 автомобили, написал Филашкин у своим телеграм-канале. До інших тем. Подеи 13 червня 1611 года, коли после протяглой облоги Смоленск перешел под уладу войсков Речи Посполитой, застаются одной из ключевых сторонок истории города и усяго региона. Так лишить у Смоленском республиканском центре у Варшаве. Керавник центру Сергей Фролов отзначает, что вертание города у склад Речи Посполитой открыло новый этап у его развития, связанный с европейскими правовыми и городскими традициями. У тим ліку елементами самокерування.
3: Дата має принципове і символічне значення. День вертання Смоленська в родну європейську сім'ю. Після двох років облоги войски Речі Посполітої, в складі яких велізарну частку складали менавіта Литвини, родки сучасних білорусів, визволили город. Город отримав Магдебургське право, смоляне здобили самокерування, власний магістрат, незалежний суд і свой герб. Діяв закон, статут ВКЛ. Сьогодні в самім Смоленську святкування таких нема, а саму дату подають як трагедію.
2: У Смоленском республиканском центре лічать, что такие даты повинны заставаться часткой открытой науковой и громадской дискуссии, у тым ліку у контексте асэнсавання гістарычнай спадчыны и будущего развития региона. И об важной культурной подеи, особливо для белорусов Подляша. Учора у Белостоку стартовал 5-й фестиваль белорусской спевной традиции «Сонце грай». На рынку Костюшку выступил мужчинский гурт традиционного белорусского спеву «Косары», жаночий песенный гурт с Гданьску «Барвы» и дитяча молодевый танцевальный коллектив «Подляшский вянок» – объединение на корысть детей и молоди, которые вывучают белорусскую мову «Абба». Сегодня, 13 червня, другий день фестивалю. До его рыхтуются у вёсцы Вілюкі, у гміні Дубіча Царкоўная. Там ён пачнецца о 17 гадзіне. У праграме фестывалю «Сонцаграй» канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Криминальная хроника. Громадянин Беларуси спробовал незауважно привезти с Польши буйную партию психотропного речива, поведомил Белорусский державный мытный комитет. Поводле информации ведомства, мужчина ехал праз пункт пропуску Берастя, як пассажир легкового автомобиля. Для проходжання мяжи он обрал зеленый коридор, предъявил до огляду подлоговый кондиционер и заявил, что при себе не мая забороненных або обмежеванных до увозу товаров. Однако у кондиционера оказались 4 полимерные пакунки с речевом зеленого и ружевого колеру. Агульная вага их склала больше за 2 килограммы. Экспертиза подтвердила, что это психотроп альфа-ПВП. Распочата криминальная справа. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 18. Вецер паўднёва-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. Программа Андрея Степанюка.

0: Приватные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Одно нелегальное.
4: Другое нелегальное.
3: Але в пол.

0: цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя па надворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Так, як было, так і ёсць.
1: Нічога не мяняецца?
2: Не мяняецца. Войско только, ехде без черви.
1: Перешкаджают?
2: Вот, уже человек привык до этого, тыля лет.
1: А вы тут народились у Куматаўцаў?
2: Так.
1: Кольки вам годов?
2: 86.
1: Лепше ж теперь жить, цікалісті было лепше.
2: Сниму теперь лепить трох.
1: Бошка, робить не треба,
2: грошки так.
3: Дают, не? Не даю рыбы ловить.
1: Не дают, ну, бо до речки не можна дойти, так?
2: А тут же плетено все.
1: И мясцовым нельга там?
2: Не, там не дойдешь там. Никто не дойдет. Там войсковые не идут.
3: Штуры.
2: Выдри. И там может не вылезть.
1: Ага.
2: Кольчатка заложена.
3: Дикий приходил.
2: Ой, типа не.
3: Почему? Нет, товарищ, я тому два лета видел, как куро лежит из там, с нашим прошением. За стегу и вышли тут, на всех моих.
1: Там какие-то брамки такие для зверей?
2: Хиба не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Что?
3: Мост был до Рудян.
2: Там был.
3: Рудобранов.
2: Был, но только в 48-м году разобрали. Ага. Немцы спалили.
1: А то уже тогда, как межу тут выправляли, так?
2: Да.
1: То вы не памятаете, еще дитем были маленьким зусім. Чи памятаете, тут с Куматаўцаў кто-то поехал на той бок?
2: А я не знаю, с 10 раз.
3: Кто поехал?
2: С 10 раз поехал, не больше.
1: И позднее приезжали?
2: Нет.
1: Як там им удалось?
2: Слава Богу, мил контакты с ними.
1: Добро жили, чи?
2: Хиба так, нарекали.
1: А вы тут нарекали?
2: Нет.
3: Там все добро.
1: Тут тие мигранты ходят часом, чи?
2: Не бачив я, там раз, коли и бачив. Коли цементажу ходил на цементаж, раз, четырех, а больше не бачив.
3: Тут... Они тут не прешкодзали, они пришли и пошли. А тут зробили дурноте, позамикали жеки, купа варіантів.
1: И тут тие войсковые машины часто ездят?
2: Ездят, теперь. Теперь ездят, бо знову начали черти ебано на гумових колесах сядіти з пулеметом.
1: Бо так трохи страшно, не?
2: Так.
1: А тут у Куматаўцаў трохи людей живе зимою, чи тільки на лето приїжджають?
2: Хіба 7 чоловік на зиму.
1: А і ви тут зимою теж зимуєте?
2: Так.
1: А то ви солтис будете?
2: Ні, син.
3: Там солтис.
1: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
2: Валентий Левчук.
1: Родом з Куматаўцаў.
2: Так.
1: Бо Куматаўці називали, так? Чи коли то Хомунтовці зробили?
2: А я не знаю, то хіба давно. Чому Хомунтовці Куматаўці зробили, не знаю.
3: Перша граница была перед войной, то аж Лапы, Бранск, там, Вулька Петковска, Сураж. А потом сделали тут, в 45-м году. Не, в 48-м сделали, а потом там, в Воробье. А потом тут пришло в 48-м.
2: 48 отлично граница.
3: 48 пришло, а так там.
2: Лужане были уже.
3: Ваш мой тестю укрывался перед русским войском. 4 лета там было.
1: Не хотели уйти.
2: У нас теж не было. Ночью, помню, ходили, стережовали. Але тут не было, как примусово вывозить. Хедные.
1: А вы тут на господарце были? У Куматаўця?
2: Так.
1: Но великая господарка была?
2: Была, позабирали.
1: Позабирали, где отдали на ренту?
4: На работу ездил, работал.
1: А где вы работали?
2: Сначала по РЦ робил, а потом рендру публичный. И из ренту достал амбаратуру.
1: И что, дети приезжают?
2: Цурка приезжает, Белосток уже нет. А внуки-то по целой Польше. Один в Рославе, один в Бельску-Белой. Внучка там Белосток уже.
1: То что, не нудно тут так смутно, чи нет?
2: Нет, уже человек привык до этого.
1: Да, и что робите так днями?
2: Обреду, сяду, посяду, мужниц. Кони-то мали, коровы. свиньи, овечки в первый год были. А теперь есть нема. Свиньи дали годовать. Вот дети.
5: Ничего нема.
2: Нема.
5: Нема чего годовать. Нема за что клопотиться.
2: Ну, куры маешься.
5: А тут еще какие-то господары ищут, что ж такое?
2: Нема.
5: А кто ж там трактором ездит?
2: За сыну поехал. Солнце сам.
5: Коли такая огромная вёска?
2: Коли было.
5: То вы, как молодым были, то у школу где ходили?
2: Была в коматусах. За русскими тоже была в коматусах.
5: И как русские были, то я... вы тогда ходили у школу?
2: Да.
5: По якому учили?
2: По белоруску.
5: А позднее по польску уже?
2: Да.
5: Чи тут была такая белорусская школа, чи не?
2: Не.
5: Позднее як уже?
2: Не. Тогда учились трохи по белоруску, а позже изнесли, не было.
5: А вы лічыце сябе беларусам ці палякам?
2: Беларусам.
5: А то як вы хадзілі ў школу, то колькі тут дзяцей хадзіла?
2: А я ведаю, пошак 50.
5: То калі так пачалі выязджаць?
2: Да, то дзесь 58-9. Многа на заход выехало. О, едуць.
6: Вайскоўцы?
2: Так.
5: И за часто так ездить?
2: Часто. А. Вот заеду до вёску, завернуться, постоять пару минут. Ну, вперёд можно было поговорить, приезжали, приходили, а теперь заказ. Ибо стабильными заниматься.
5: Але так худко не ездить?
2: Як коли, так здесь зверина у дротах сядать. Сразу гранично. Худко едет тады шукать.
5: Это трапляет так у гэтыя?
2: Так.
5: У зверына?
2: Ну.
5: Думаете, долго так будет, то и все?
2: Ой, хиба то не знаю. Как не дойду с толку, помнишь, поляки с белорусами, хиба то не выйдет.
5: Але добра было б, каб дошли до ладу, не?
2: Напевно.
5: Можно было ездить знов.
2: Так. Ну, ездить. Количество тигрев. 2 лет там назад. Я ж проезжал под Белосток, тиры стояли. А теперь пару самоходов. А Собовка Химонена. Собовка ездит до Кузницы.
5: Зимою то тут что, сами отснеживаете? Чи дети приезжают, помогают?
2: Да, тут такая. Мина снежевая дорога. Сын тут приезжает. В городку живяла.
5: Не забывая, батюшка?
2: Не. А тут такая политика приезжал, колись приезжали до меня.
5: Кто приезжал?
2: С политики, редакции. Теперь остатню тоже. 2 месяца тому был. Казал, газету привезе, але не видать.
5: Может, еще привезе?
2: Ну.
5: Ну, а вы радиорация слухаете часом?
2: Часом. Тут тоже нема. Теперь тогда ради теперь пробили. Як светло нема, то все скасовується.
5: А то часто светла нема?
2: Так.
5: А то чому?
2: А я бідаю чому. Тільки годин нема світла. І в день, і вночі. Все так буває.
5: Бусли прилітають до нас, бачу. І бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
2: Так. Але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагаю.
5: А это за Лукашенки?
2: Не, огромные хлеби.

0: Апошняе тэлефанаванне ў гэтай гадзіне нашага падляцкага канцэрту пажадання ўсё не маем зверх Лейся на сувязі з спадарыня Галена. Вітаем і слухаем вас.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Всего доброго для вас, радио рация. Вам счастья, здоровья, что вы есть. И эта субботка так хученько три годинки мне. Хотела бы поздравить с Павлом паню Валю. Ее внучечка Камилька и маму, и татка Юрка. Желаю им всего, Камильку, тебе до много здоровечка, счастья, благополучия, как тебе Господь сохранил на многое лето. И как Матерь Божия тебе вела добрым тропом, как ты имел душу коллегов и супругов всяких тебе желаем. Мы с мужем и с я своей родинкою. Пани Валю, желаю и вам всего доброго, счастья, здоровья. Как ваши зорочки ясненько светили над вашей хаткою. Как вашим господаром на многое лет. И вашу дотушку другу поздравляю, и этих ваших трех внучков, и Юрочка вашего зятя. И еще поздравляю Калинку с новой волей. Калинка, дорогая родинка моя, я желаю вам всего доброго, благополучия, как вы хутенько ходили, Господь дал. И поздравляю вашего Ярошка, Ярочку и Мирочка, тримайтеся, Яруш. Ты хутенько ходи там по Белостоку, как тебе ножки не болели, как тебе Матерь Божия вела добренько, и как ты имел много золотых подруга у людей у своем житчу. Поздравляю Кабешко Крищу с Белостоку, с ее мужем и детками, сестрами и с браточком, и с братовою Зосею. Поздравляю Соколки Гибу Юрка с его женочкою и с детьми. Житю тебе, Юрочек, всего доброго, счастья, здоровья. Поздравляю еще с Павлов матушку, Веру и отца Валеріана. Жичу вам всего доброго, счастья, здоровья. Поздравляю вашего Данелька с силой родинкой. Здоровья.
2: Алло, алло. Алло. Нешта у
0: нешта
2: нас
0: с телефоном
2: оборвалося, так. Може, гэта нам дождик псує ці навальниця нашу сувязь, шкода. Але сподіваюся, що все, що хотіла, сказала спадарня Гелена. Ну що ж, ми, думаю, що вже будемо, ну, подводить выники этой годины. Так, и сустренимся с вами не в забаве, у наступной године. И что? Не отключайтесь, я думаю. Можно зарабить себе каву и горбату, и после короткого выпуска новин знов до вас вернемся. А покуль гучить песня, якую вельми хотела послухать с подарыня Гелена. Песня «Только с тобою».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. У выніку российского удара по Славянску и Запорожской области один человек загинул, некалькі пораненные. У Могилёве на войсковые сборы отправили восьмиклассников. У Рогачёве разбурается дом, связанный с творчеством Владимира Короткевича. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. Российцы нанесли авиаудар по одним из населенных пунктов Запорожской области, поведомляя Министерство внутренних справ Украины. Один человек загинул, еще один травмованный. У вынику обстрелу повстали пожары у двух кватерах у шматповерховом доме и господарчих збудованиях. А кроме этого, пошкодженные жилые домы и збудования, говорится у поведомлений у телеграм-канале. Так само сегодня раницей российское войско скинуло на Славянск 3 авиабомбы, поведомил керовник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин. Поводле яго, как минимум 6 человек отрымали ранения. Сярод их 9-годовый хлопчик. Пошкоджены 24 шматповерховые домы и 3 автомобили, написал Филашкин у своим телеграм-канале. До информации из Беларуси. У Могилёве на научально-полевые сборы с нормативами у химической обороны на 5 дён отправили 14-годовых вучнёв 8-х классов. Обовязковые 10-дённые научально-полевые сборы с этого года уведены у Беларуси для вучнёв 10-х классов. Однако у Могилёве постановили этим не обмежовываться и отправили на сборы на базе 188-й гвардейской инженерной бригады у вёсцы Пашкова 8-классников Могилёвского областного кадетского вучи. Про это рассказывается на инстаграм-сторонце научальной установы. Сборы проходили с 1 до 5 червня. Для детей была организована стрельба за автомату Калашникова у полной боевой амуниции. Так само вучням треба было сдавать нормативы у надевания сродков радиационной, химичной и биологичной обороны и вывушать алгоритмы деяния в умовах уживания зброи массового поражения. Дом у Рогачёве, что на Гомельщине, где створал свои творы народный письменник Беларуси Владимир Короткевич, находится у занедбанном стане и поступово разбурается. Про это поведомляет выдание «Позерк». Будинок был побудованы у 1914 годе дедом письменника Василем Гринкевичем. У Короткевича у доме был особный покой для працы, где он писал о повести «Ладя роспачи», «Сивая легенда», а так само твор «Вина дождев». Там были створены значные частки романов «Колосы под серпом твоим» и «Христос приземлился у городни». У теперешний час огороджа сядзібы часткова обвалилася, а сам дом поступово губляя свой гістарычный выгляд. Краязнаўцы и доследчики творчості Короткевича неодноразово отзначали необходимость захования этого объекта как частки историко-культурной спадщины. Однако стан дома протягивая погоршаться. И об музычной подеи у столицы Польши. У Варшавском фестивале «Outloud» сегодня, 13 червня, примают удел представники разных краин. Сярод их и Беларусь. На ивенте працевала наша журналистка Марина Савицкая. И она расповела, с какими активностями долучились белорусы.
3: На самом деле, от белорусов сегодня тут на фестивале «Outloud» шмат активностей. По-перше, это кропка с мершем, с вопроткой от бренду «Жнивень». Она настолько поспехова тут працуя, что у хлопцев навык были сумнения, те ладно им выходить после первого дня працы на Outloud, потому что амаль усё раскупили наведвальники Open Air. А летом не мир, сегодня они так само разом с нами. Так само працуя и лекторная пляцовка. Сегодня тут будет выступ Александра Филипенки, письменника, автора нашумелых слонов. Конечно же, не обходится и без музычной сцены, где сегодня вельми активно, гучно выступает гурт «Джей Морс», тому и белорусам сапраўды есть чем ганарыцца. Але я чую, что и по гутарцы, по гаворках, что вельми шмат наведывальников белорусы, которые приезжают с цягамі нашими бёрчырвоных белыми и так само створают свое уражение. Марина Савицкая, фестиваля «Outloud» с Варшавы.
2: Так само сярод выступовцев гурты «Би-2», «Машина времени», «Аквариум», «Noise MC», «Дай дорогу» и іншее. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, 14 червеня, у день на белорусско-польском помеже пахмурно. Махшимы дожди. Температура поветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Трансграничное радио ФМ.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски.
5: Подляски.
0: Концерт пожаданию.
5: Концерт пожаданию.
6: Вось мы послухали надвор'е пра дажджы, і хай гэтыя дажджы ідуць. Пэўна ж, на Падляшчы многія маюць гароды і сады. А дажджы і хмары ў вашых сэрцах мы будзем разганяць песнямі, праўда ж? Бо тут, у гэтай студыі, Анна Шайкоўская.
7: І Ганна Коміч, і нам дапамагае Сергій Вераменка. 85-654-51-51 гэта нумар тэлефону ў нашу студію і нумар тэлефону для вашых смс-паведамленняў гэта 508-667-663.
6: А мы пачынаем з вось такіх віншаванняў. Моцнага здароўя, шчасця і багацця Крысі з Ласінкі, Аніце, Васілю і ўсім родным, тату Генку, Галіне, Касі і Янку. Піша Гося з Махнатага і вельмі просіць песню «Беласнежная вішня», «Зоркі» і вось яна ўжо гучыць.

0: Он на многие годы передает внучек матик с Гайнулки.
1: Для самой чудовной женщинки из пекарни Подальшинских Агнешки Степанюк Шчаромхи наисердечнейшие пожелания самых приемных хвилин у життя передает яе коллега.
0: Цудоўная, значит, золотая, мы могли сказать. Але золотые бывают не только женщинки, але и мужчинки. Аккурат про такого мужчину гучить песня.

0: А мы захвочваем наших слухачоў не чакаць і тэлефанаваць нам, а вось пакуль пашчасціла спадарыня Галіне з Дубін. Сардэчна вітаем вас, добры вечар.
1: Добрый вечер. Я тоже витаю сердечная радиорация. Ну, а по заданию хочу сложить своей сестры и ей. Я обходила свои и... А у середу 17-го я ей муж свои у родины. Из этой нагоды хочу им скласти штырья по заданию. Задаю им много пьяны. Жили у зубе, капшанавали одно другое. И усяго, чего яны собе замарать. А этого усяго жадае сестра Галіна з Дубін.
0: Дякуем вам, заставайтеся з нами.
1: Так.
0: Ясня прагучыць абавязкова, яна ўжо прыгатаваная. Пачакайце трошачку, мы яшчэ пачытаем, правда?
2: Прочитаем, поколе прогучить песня. И прошу передать пожелание от Кшиська из Уорчестера у Англии для Янки Игнатюка из Василькова и долучить якусь пригожую песню.
0: Ну вось у нас теперь будет гучать «Голубая ночь».
2: Ну, пригожая песня, можно сказать.
0: Май уже скончился, а песня у нас гучить круглый год у передачи.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

0: Атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я взломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.